0: Куджей.
1: Радио. Нигде им не позволю, им напуштаме имя. Навет як достаю, то вачаш, немам силы. Если мне побьем, встанę и вруцę сильнейший. А як знову мне побьем, но то вруцę с карабином. За то все, что зробiłem, то бьере на себе вине. Кохе люб ненавидь, естем. Ветерани хто мне забить.